0: Совета? Совета?
1: Умма, вирвани наракна сталата.
0: А где вы, Асталам?
1: Гейти гадна эдатто отто тиринья, ори ара километр наракна.
0: Аллинга венда, я не по Софиате гана нилла, я мандрину ну барна вади. Абине, я не кепора принго то варяма тину варилла, я не киру вирдан да курман да, телевину да хасанка унда тарю. Я не шура алум, ини натлек варилла. Эла пара молла галлиана тно, мута пара молла чавади индра тно, янди на айли чери. Аду бари бомба, кислангу ти инду варичонда, астри инда гадели варям барилла. Ути гарелло гаринглаке, парни манас лай курган.
1: Инде Джоли кари маледом.
0: А Джоли варангел поротарингар на нюшкинам. Гире бите гавле на Джоли арингел гору нурите вайл вечеру. Ини кавар нуру утан гарингла. Ова. Ини яне нюту ванну ну варилла.
1: Яне анне маричоло анне парне данало. Венда. Ини ки венди ари ори буддхмуто сайкенда. Инда ялем. И жизнен гору куннда. Наллад.
0: Енда гутиев. Прочнение лавасане пикен. Марна матро улу вари.
1: Ини аде улу. Иники вари.
0: Алла. Живичу поредана. Живидам таран марикиум надо кием. Живичу живида тоду няан вангидум. Енна кави вакем япору орка.
1: Кави те ердун натра ерпо алла живикен.
0: Ерпо ана.
1: Ори пене. Ори тунд пепер ондаги. Кави те ерда. Живикенаги. Жоли это пана ондакна. Ори жоли сиряки таран. Иники ари улло.
0: Айо. Жоли серия ум, намуки серия ка. Кутти игна тотадене бричено каряну валмети ана дурнгия, я нанди им. Я нан анушките. Самия мне балике. На пине, я бойту бинора. Сафиате кутти дарто лангато, а?
2: Кешан кутти. Сафиате ке сандошай моне, жу баннелле. Оле, кешан кутти ке чая ка качи курта. Кеттио манда тэнда мотер телечелла тэнда моле. Кишангутэ не